0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты учителей в Латвии признаны одними из самых низких в Европе. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Латвии составляет 20 516 евро до уплаты налогов или около 1710 евро в месяц. Хуже ситуация среди рассмотренных европейских стран только в Греции и Турции. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на опубликованный в октябре доклад организации. Исследование охватывает 28 европейских общеобразовательных систем и показывает, насколько сильно различается оплата труда педагогов в разных странах. По данным за 2025 год, средняя годовая зарплата учителя начальной школы в Дании составляла 74 086 евро, в Исландии 73 752 евро, в Ирландии 69 747, в Германии 69 453, в Австрии 65 851 евро. Таким образом, датский учитель в среднем получает в 3,6 раза больше латвийского коллеги. Разница с Германией также весьма существенная, почти 49 тысяч евро в год. В 7 странах из рассмотренных средняя годовая зарплата учителей начальной школы не достигает 25 тысяч евро. Помимо Латвии, это Чехия – 24 457 евро, Венгрия – 23 181, Словакия – 22 936, Румыния – 20 805, Греция – 18 746 и Турция – 18 669 евро в год. В расчеты включены основная зарплата, премии, доплаты и другие выплаты, связанные с работой, но не вычтены налоги. При этом нельзя сказать, что зарплаты латвийских педагогов в последние годы не повышались. Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития, с 2015 по 2024 год фактические зарплаты учителей начальной школы в Латвии выросли на 41%, учителей основной школы на 51%, старших классов на 35%. Это существенно выше среднего прироста в странах организации, который для учителей начальной и основной школы составлял 17%. Однако, несмотря на повышение зарплат, профессия учителя в Латвии остается сравнительно низкооплачиваемой по отношению к другим профессиям, требующим высшего образования. По данным организации, учителя начальной и средней школы в Латвии зарабатывают в среднем на 26% меньше других работников с высшим образованием. Среди педагогов дошкольного образования разница достигает 35%. По информации Министерства иностранных дел Латвии, граждане страны, находящиеся в Непале и зарегистрировавшиеся в консульском регистре, не пострадали в результате сильного наводнения. Как сообщила в соцсети X министр иностранных дел Байба Бражи, сотрудники дипломатической службы с раннего утра воскресенья связываются с гражданами Латвии, которые в настоящее время находятся в Непале и внесены в консульский регистр, в их числе туристическая группа латвийского агентства «Импро». На данный момент все, о ком нам известно, находятся в безопасности, поскольку власти Непала своевременно распространили предупреждение, написала Бража. В воскресенье в центральной части Непала произошло мощное наводнение, которое смыло десятки домов, повредило дороги, мосты и, по крайней мере, одну гидроэлектростанцию. В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минималку в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. Далее об этом и других событиях более подробно. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связана с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинскис подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Балдзенса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties Angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Kicks FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 2/3 водителей в Латвии признаются в агрессивной езде. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 66% водителей признают, что хотя бы иногда позволяют себе агрессивную манеру вождения. При этом 6% опрошенных делают это часто, 60% лишь изредка. Это подтвердили результаты опроса об ответственном вождении, проведенного исследовательским центром Норстат совместно со школой безопасного вождения. Как показало исследование, мужчины значительно чаще женщин признаются в агрессивном поведении за рулем. Среди водителей мужчин такой опыт есть у 73%, тогда как среди женщин у 57%. Наиболее склонными к агрессивной езде оказались вовсе не начинающие водители. Чаще всего о подобном поведении сообщали автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет. 80% представителей этой группы признались, что хотя бы иногда водят агрессивно. Среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет этот показатель составляет 70%. А вот среди молодых автомобилистов от 18 до 29 лет, как и среди водителей от 50 до 59 лет, доля признавшихся в агрессивной езде оказалась одинаковой – 66%. Опрос проводился в сентябре 2026 года. В начале этой недели в Латвии ожидается переменчивая погода, но ближе к выходным солнце будет выглядывать чаще, станет суше, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, во вторник – область высокого давления, а в среду – с запада приблизится новый циклон. Ветер немного стихнет, поэтому в начале недели на большей части территории страны усилится туман, однако уже в середине недели ветер вновь усилится. В понедельник и вторник будет преимущественно облачно, прояснения ожидаются лишь временами. Прогнозируется кратковременный дождь, максимальная температура днем составит от 8 до 13 градусов тепла. В среду небо также преимущественно будет облачным, ночью и утром местами еще будет сгущаться туман. Однако, по мере приближения нового циклона с запада, ветер постепенно усилится. К концу рабочей недели дожди прекратятся. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Минималку в Латвии повысят на 40 евро вместо 55. Далее об этом и других событиях более подробно. Минимальную зарплату в Латвии в следующем году планируют повысить на 40 евро вместо 55, которые предусматривает действующая формула расчета. Работодатели опасаются роста расходов. Профсоюзы предлагают увеличить необлагаемый минимум. Размер минимальной зарплаты пересматривают ежегодно. Согласно установленной формуле, она должна составлять 46% от средней зарплаты в стране. При таком расчете в следующем году минимальная зарплата должна была бы достигнуть 835 евро. Минимальная зарплата в стране связана с ростом средней зарплаты. Если средняя зарплата увеличивается, логично, что должна расти и минимальная. Именно поэтому была введена эта формула. Пока речь идет о 46% от средней зарплаты за предыдущий год, но предполагалось, что эту долю можно будет постепенно повышать, пояснил директор Департамента политики и рынка труда Министерства благосостояния Имант Липскис. Ранее утвержденный правительством график предусматривает, что в следующем году минимальная зарплата составит 820 евро. Министр финансов Марис Кучинскис и Латвийская конфедерация работодателей призывают придерживаться прежней договоренности. Одно из опасений заключается в том, что более существенное повышение минимальной зарплаты приблизит ее к заработкам квалифицированных работников, сократив разницу между их доходами. Кучинский подчеркивает, что отступление от ранее достигнутого соглашения о постепенном повышении минимальной зарплаты и необлагаемого минимума лишь усложнит нынешнюю ситуацию. Работодатели также обращают внимание на последствия для бюджетов государственных и муниципальных учреждений. По словам президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Битте, повышение минимальной зарплаты затронет не только частный сектор. Наибольшее влияние такие изменения оказывают не столько на работодателей частного сектора, сколько на бюджеты муниципалитетов и предприятий, работающих в публичном секторе, поскольку во многих местах зарплаты привязаны к минимальной оплате труда, пояснил Битте. Сейчас 17% работников получают минимальную зарплату или меньше. Профсоюзы предлагают компромисс – одновременно повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум, который в этом и следующем году предусмотрен на уровне 570 евро. По мнению председателя Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилса Валденса, увеличение необлагаемого минимума помогло бы улучшить положение не только работников с самыми низкими доходами. Эти 835 евро – довольно скромный компромисс. Все это можно сбалансировать более быстрым повышением необлагаемого минимума. Если просто повысить необлагаемый минимум для всех, выиграют и остальные категории работников. Условно говоря, у них появится возможность купить еще пару билетов на трамвай в месяц, отметил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов. Национальный совет трехстороннего сотрудничества планирует вернуться к вопросу минимальной зарплаты в июне следующего года. Тогда может быть пересмотрено запланированное повышение. Однако изменения будут касаться не следующего, а последующего года. В ближайшие дни погоду в Латвии будет определять циклон. В основном будет пасмурно, почти каждый день вероятен дождь. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями, местами дымка и туман. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Местами образуются дымка и туман. Погодные условия определяет циклон над Балтийским морем. При слабом ветре температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 12 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
5: Vairāk nekā 30 gadus.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северный. Северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В идеальном мире правительство должно быть сформировано к 18 ноября. Далее об этом и других событиях более подробно. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идее, в идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс Латвии в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса, так что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. На этой неделе в Риге начинается отопительный сезон. Технические теплоузлы, находящихся в управлении РНП зданий, подготовлены к началу отопительного сезона. В 10 домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов. Отопление во всех домах планируется подключить постепенно в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В учебных заведениях проходит неделя безопасности, далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний. Но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно и регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ и насколько возможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определенный порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Градоначальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовы закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз МВД требует профессионального подхода к выбору министра. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домброва из национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домброва активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домброва поднимал публично для государственной и общественной деятельности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачный небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северный. Северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Svaiga bez piedeva.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedeva.
9: Svaiga.
10: Bez piedevām.
11: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
12: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu €79.
7: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла. На морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В идеальном мире правительство должно быть сформировано к 18 ноября. Далее об этом и других событиях более подробно. Новое правительство желательно сформировать к государственному празднику 18 ноября, а госбюджет на 2027 год принять к Рождеству. Однако важнее соблюдение строгих правил, качество и эффективность работы правительства, заявил президент Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что принятие бюджета до конца года позволило бы начать работу с 1 января с полной ясностью. В то же время он допускает, что в ходе консультаций между партиями могут возникнуть вопросы, из-за которых формирование правительства и принятие бюджета затянутся. В моем идее, в идеальном мире правительство должно быть к государственному празднику, бюджет к Рождеству, отметил президент. Он напомнил, что ранее бывали случаи, когда правительство было сформировано к середине декабря и даже к концу января, а бюджет в отдельных случаях вступал в силу только весной. На этот раз он ожидает, что сформировать правительство и принять бюджет удастся быстрее. Говоря о приоритетах нового правительства, Ринкевич выразил уверенность, что экономические интересы не будут доминировать над потребностями безопасности. После консультации с избранными в Сейм партиями он видит широкую готовность продолжать курс с Латвией в области обороны, внешней политики, безопасности и поддержки Украины. В то же время, как напомнил президент, объединенный список, как победитель выборов, выдвинул такие задачи, как сбалансированность госрасходов и развитие экономики, и их поддерживают и другие партии. Президент подчеркнул, что решение экономических проблем и привлечение инвесторов также имеют важное значение для способности государства финансировать нужды безопасности. Комментируя намерение премьер-министра Андреса Кулбергса привлечь на должность министров-профессионалов, Ринкевич сообщил, что обсуждал с главой правительства формирование кабинета министров в общих чертах. По его словам, он понял идею Кулбергса, так что в первую очередь профессиональные критерии будут применяться при выборе министров из числа избранных в Сейм депутатов. Президент подчеркнул, что независимо от того, приходит ли министр из политики или является профессионалом отрасли, он берет на себя политическую ответственность и подотчетен как премьеру, так и Сейму. По мнению Ринкевича, главное выбрать министров, которые будут работать ответственно. Что касается модели коалиции, то главным критерием президент назвал эффективность и способность отработать полный четырехлетний цикл. Ринкевич отметил, что на переговорах с партиями не проводил красных линий и не увидел непреодолимых проблем. На этой неделе в Риге начинается отопительный сезон. Технические теплоузлы, находящихся в управлении РНП зданий, подготовлены к началу отопительного сезона. В 10 домах в соответствии с пожеланиями жильцов отопление уже подключено. Впервые ни одному зданию не будет задержано подключение отопления из-за долгов. Отопление во всех домах планируется подключить постепенно в течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, на побережье возможны грозы. На большей части территории страны слабый ветер, на морском побережье умеренные северные, порывами до 14 метров в секунду. Во многих местах образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха от 4 до 8 градусов тепла, на морском побережье на несколько градусов теплее. Во вторник днем ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, при слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В учебных заведениях проходит неделя безопасности, далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности, в рамках которой особое внимание будет уделено готовности к практическим действиям в случае различных угроз, сообщили в Министерстве образования и науки. Министерство, Государственное агентство развития образования и Государственная пожарно-спасательная служба призывают учебные заведения вместе с учащимися, педагогами, сотрудниками и родителями не только обсуждать вопросы безопасности, но и практически отрабатывать действия в различных ситуациях. Как отмечает министерство, безопасность начинается со знаний. Но этого недостаточно. Важно развивать навыки, своевременно, регулярно отрабатывать действия. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности – это возможность убедиться, насколько хорошо мы подготовлены, и понять, что еще нужно улучшить. Наша общая цель – суметь в сложных обстоятельствах защитить детей, молодежь, работников школ, и насколько возможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, подчеркнула директор Госагентства развития образования Инта Озола. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время недели безопасности на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам, родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определенный порядок оповещения и связи, необходимы ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. В рамках недели безопасности учебным заведениям предлагается провести различные образовательные и практические мероприятия, например, учебную эвакуацию, определение безопасных мест и путей эвакуации, отработку действий в случае перебоев с электроснабжением или других угроз. Чтобы помочь учебным заведениям в подготовке к мероприятиям, подготовлен информационный буклет, практические разборы ситуации, учебные материалы, видеоматериалы и другие пособия. Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, который планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым. Об этом рассказал мэр Риги Вейстурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги не стал отрицать, что во время ремонтных работ нужно будет перестроить и перекрестки. Будет объявлен конкурс, в рамках которого будут разработаны проекты перестройки различных перекрестков на время ремонтных работ, пояснил Клейнбергс. Градоначальник сообщил, что латвийские государственные дороги уже готовы закупку для приобретения временного моста. Достигнута договоренность с производителем, что мост можно изготовить к осени следующего года. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил он. Мэр Риги не сомневается, что временный мост доставят в установленные сроки. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачно, небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз МВД требует профессионального подхода к выбору министра. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвийский профсоюз работников внутренних дел призвал выбирать министра внутренних дел прежде всего по профессиональным качествам, а не по политическим соображениям. В организации недовольны работой нынешнего главы ведомства Яниса Домбрава из Национального объединения и считают, что он не уделял должного внимания проблемам сотрудников отрасли. В профсоюзе указали, что Домбрава активно выступал по вопросам контроля иммиграции и борьбы с нелегальной миграцией. При этом за время работы министр так и не проявил интереса к встрече с крупнейшим отраслевым профсоюзом или налаживанию диалога с его представителями. Профсоюз признает важность вопросов, которые Домбрава поднимал публично для государственной и общественной деятельности. Однако, по мнению организации, игнорирование позиции самих работников ставит под сомнение приоритеты министра. В профсоюзе полагают, что его деятельность могла быть направлена скорее на повышение узнаваемости собственной политической организации перед выборами, чем на улучшение работы всей системы внутренних дел. В связи с этим профсоюз обратился к премьер-министру Андрису Кульбергсу, который, как ожидается, может возглавить правительство в дальнейшем. Организация призвала его при выборе нового министра руководствоваться компетенцией кандидата, а не политическими преимуществами сотрудничества с той или иной партией. Профсоюз заявил о готовности конструктивно сотрудничать с новым главой ведомства. По мнению профсоюза, министерство должен возглавить компетентный специалист, способный заниматься социальными и трудовыми вопросами, актуальными для сотрудников внутренних служб. За неполные полгода ночными автобусами в Риге воспользовались почти 22 тысячи пассажиров. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда ночных маршрутов было значительно меньше. В этом году первый ночной маршрут между центром Риги и аэропортом открылся в апреле. Менее чем через месяц к нему добавили еще 7 маршрутов. Дополнительные маршруты до конца сентября курсировали только по выходным, тогда как автобусы в аэропорт продолжают ездить каждую ночь. За неполные полгода маршрут между центром города и аэропортом оказался самым популярным. Им воспользовались более 7300 пассажиров, это треть от общего числа пассажиров всех 8 маршрутов. В прошлом году в компании заметили, что в октябре спрос на ночной транспорт снизился, поэтому в этом году большинство ночных маршрутов решили сохранить только до конца сентября. При этом спрос на сообщения между центром города и аэропортом по-прежнему остается высоким. Компания Norstat ранее провела опрос о привычках жителей передвигаться по городу в ночное время. Он показал, что люди очень часто выбирают общественный транспорт, чтобы добраться до какого-либо вечернего мероприятия. Так ответила почти половина опрошенных в Риге. Сервис совместных поездок становится основным способом добраться домой после мероприятия. Это отметила также половина опрошенных. В прошлом году пилотный проект с тремя ночными маршрутами обошелся в 100 тысяч евро. В этом году 8 маршрутов стоили около 250 тысяч евро. Пока неизвестно, какую сумму самоуправление сможет выделить на ночной общественный транспорт в следующем году. Завтра в Латвии ожидается облачная с редкими прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северных направлений до 2-3 метров в секунду, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге будет облачный небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 12. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.